Финская волна. Звук сочного лета.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 14 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, и температура воздуха составит от 14 до 21 градуса тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, как поддерживают многодетные семьи и почему полезно заниматься танцами.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ об утверждении официальных геральдических символов Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Документ устанавливает эмблему и флаг ведомства. В центре эмблемы размещен логотип ЖКХ, в нижней части – объекты городской инфраструктуры. Флаг воспроизводит изображение эмблемы. Наличие официальных символов будет способствовать сохранению и развитию традиций министерства. Около 93% многодетных семей уже получили единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Размер выплаты составляет около 160 рублей на каждого школьника. Всего помощь уже оказана более чем 104 тысячам семей на 210 тысяч детей. Общая сумма выплат превысила 33 миллиона рублей. Также помощь оказывается через адресную социальную поддержку и благотворительные акции.
0: К новостям в мире.
1: США отправили Польше очередную партию истребителей. Об этом сообщил министр национальной обороны европейской страны. Речь идет о поставке 7 аппаратов. Сейчас польские военно-воздушные силы располагают 3 такими самолетами из 32 заказанных. Министр отметил, что поставка укрепляет не только возможности войск, но и общую систему безопасности. Новостям регионов. Дорожные службы Минской области начали подготовку к зимнему сезону. Об этом сообщают власти центрального региона. Заготовлено более 20 тысяч тонн противогололедных материалов. Для работы зимой подготовлено более 300 единиц специальной техники. Дорожники установят 1000 сигнальных вех и щитов для обозначения трасс. Уже устранено почти 38 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. И в завершение выпуска. Люди с танцевальной подготовкой лучше контролируют движение при виде счастливых лиц. К такому выводу пришла международная группа ученых. В эксперименте испытуемым требовалось вовремя затормозить реакцию. Так танцоры справлялись с заданием быстрее тех, кто не занимался танцами. При этом на нейтральных заданиях без эмоций преимущества у них не было. Также выяснилось, что танцоры реже сообщали о стрессе и депрессии. Авторы считают, что танцы могут быть доступным способом тренировки управления эмоциями.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 58 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Итак, четверг, 7 часов и 12 минут в эфире Юлия Умарова и Женя Тихонов.
2: Всем доброе утречко. Слушай, я тут подумала, неделя, она же как сложный маршрут. В понедельник мы еще как-то рулили сами, а во вторник свернули не туда.
1: Да, в среду просто выживали, а сегодня...
2: А сегодня наш утренний эфир переключили на автопилот.
1: Ну, знаешь, на самом деле, это даже приятная штука, потому что автопилот не спрашивает, ты выспался? А где твой кофе? А почему у тебя такие глаза неоткрытые?
2: Ну да, кстати, про глаза. Глаза тут вообще ни при чем. У нас же радио. Здесь важно, чтобы звук работал. А звук у нас бодрящий.
1: Как и всегда. Автопилот завез нам хорошую музыку. Мы даже не успеем заскучать. Но есть одна вещь, которую даже самый умный автопилот никак не предскажет.
2: Ну и это, конечно же, сейчас творится за окном.
1: О, да, точно. Потому что музыка — это хорошо, но как одеться и не промокнуть — это намного важнее. Давайте-ка мы отключим автопилот ровно на минуту и узнаем метеосводки. Какой сюрприз приготовил нам этот четверг.
0: О погоде.
2: Итак, друзья, по данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха утром и днем составит от плюс 19 до плюс 24.
1: В Минске также ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха утром до плюс 14, днем до плюс 22.
2: Ну вот видите, было две новости. Прохладную мы рассказали, а вот и теплая подъехала. Лето вернется на выходные.
1: Это хорошо.
2: Ну хотя бы нос из-за угла свой покажет, и уже радостно будет.
1: На самом деле, правда. Но мы на всякий случай разогреваем вас уже прямо здесь и прямо сейчас. К примеру, нашим планам на этот час. Будет ли добрым и мотивирующим гороскоп, это мы уже узнаем под его конец.
2: А также напомним в этом часе про самое горячее по-настоящему событие следующей недели. Дождитесь, нужно быть в курсе.
1: А также обсудим новость прямиком из Америки. Там все на самом деле уже смешалось в доме Оболонских. Только в Нью-Йорке на самом
2: почти,
1: деле.
2: Да. Друзья, оставайтесь с нами. Еще 3 часа. Улетное утро будет работать, будет включать вам музыку, чтобы ваше утро по-настоящему было добрым.
0: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Разбор полетов.
1: А новости, друзья, сегодня такие, что впору не кофе пить, а удивляться, чем мы и займемся. Итак, Нью-Йорк, Бруклинский мост, одна из главных достопримечательностей Америки, символ, гордость, место, где снимают фильмы. И что вы думаете? Этот самый мост сейчас похож на рынок в каком-нибудь, южном городе. Нелегальные торговцы запланили его. Фрукты, закуски, вода, все что угодно вы там найдете, полный ассортимент.
2: И, наверное, самое странное и любопытное в этой ситуации, что эти продавцы... на самом деле, оказывается, дети.
1: Да.
2: И, между прочим, 11-летний Серхио, эмигрант из Эквадора, зарабатывает где-то от 100 до 300 долларов в день.
1: $300 в день!
2: А почему? Ладно,
1: я понимаю, что многие из нас сейчас задумались о смене профессии. Мы в том числе. Правда, нам уже не 11, и, наверное, мы не вызовем такого умиления у туристов.
2: Ты просто не пробовала.
1: На самом деле,
2: в этой ситуации это все не так-то уж и весело, потому что местные жители и туристы возмущены. СМИ насчитали на мосту около 42 нелегальных торговцев. Но самое печальное в этой истории то, что совсем маленьких детей, которые еще даже говорить толком не умеют, родители используют как приманку. Осуждаем. На самом деле, якобы туристы, они такие сердобольные, покупали у малышей, и вот это, на самом деле, не просто уже перебор, это уже грань.
1: Переборище, конечно, когда ребенок смотрит на тебя большими глазами и протягивает яблоко, условно, ты просто не можешь отказать. Это не бизнес, это уже психология. О чем я подумала? У нас в Беларуси тоже есть свои торговцы, свои рынки, свои предприниматели. Но мы же не встречаем детей с товарами, на Немиге или на Октябрьской, или еще где-то в центре. У нас это как-то не принято, что ли, да?
2: Да, у нас просто есть программа, которая уменьшает количество лет, с которых ты можешь устраиваться на работу. Но это другое немного. На самом деле, бывают иногда детишки, которые что-то делают своими руками и, допустим, продают. У нас в районе. Нормально.
1: Но это совершенно другое.
2: Это совсем другое. В общем, дети у нас на самом деле или в школу идут, или гуляют, или на секции, или как мы обозначили уже выше. И вот это правильно. Или, может быть, просто я не хожу по тем местам, где там стоят уже.
1: Я думаю, ты ходишь в правильных местах. Поэтому, друзья, помните, если в жизни вам не хватает приключений, вашим детям в том числе, можно прийти, например, к нам на день рождения 4 сентября, мы вас и приглашаем.
2: Да-да-да, но об этом поговорим через несколько треков.
0: Музыкальная волна вашего настроения. Слушаем лучшее. Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

0: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы. Монастыри и мемориальные комплексы. Заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
3: Мам, пап! Привет! Мы решили поучаствовать одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
7: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Бесплатное утро на МВ Радио.
1: Да, дорогие вы наши, есть новости, которые хочется повторять снова и снова, особенно тогда, когда речь идет о самом приятном, а тем более о вас и о нас в том числе. И поэтому мы решили, что с самого утра пораньше о главном.
2: Итак, да, о самом приятном, чтобы день удался. 4 сентября нашей Минской волне, уже, может, кто-то слышал, стукнет 22 года. Да, дата не круглая, но для нас очень важная. И мы подумали, а почему это только юбилей отмечают с размахом? Мы решили отметить 22 года тоже как последний раз.
1: Ну, на самом деле, надеюсь, что такое будет далеко не в последний раз.
2: Да, мы зададим ритм, и потом с каждым годом все лучше, лучше и лучше.
1: Конечно же. Поэтому 4 сентября в 18:00 на сцене Дворца спорта мы с вами живьем, чтобы весь город стоял и не просто стоял, а зажигал вместе с нами.
2: Да, будем действительно стоять мы, живые, на сцене. К нам можно будет подходить, фотографироваться.
1: Трогать не рекомендую.
2: Ну, трогать как антиквариат, да, лучше не надо, вдруг рассыпемся еще.
1: $1.
2: Но в программе «Малинового движа» будут хиты, классные артисты, море позитива и, конечно, подарки для вас. А от вас мы просим только одно. Приходите в «Малиновом». Это наш такой корпоративный стиль.
1: Так.
2: Да, одежда. Не овощи малиновые.
1: Ничего такого,
2: да,
1: просто.
2: Да, малиновые помидоры нести с собой не надо. Приносите лучше шляпы, не знаю, галстуки. Да все что угодно, чтобы вы выделялись из толпы.
1: И главное, даже если вы будете не заряжены на настроение, потому что мы понимаем, это 4 сентября, 18:00, это у многих после работы будет.
2: Но это же пятница,
1: это уже как праздник. Мы вас зарядим, так что все хорошо. 4 сентября, 18:00, сцену Дворца спорта. Может, потом будет когда-нибудь и Дворец Республики. В общем, вы приглашены на наш день рождения официально, поэтому все к нам.
2: Да, приходите, это даже не обсуждается. Если у вас нет планов, то тем более.
1: Нет,
2: чего...
1: план уже есть.
2: Нет,
1: все
2: если других
1: есть.
2: Нет планов, то
1: не может
2: тем
1: быть других
2: более
1: планов.
2: Ждем каждого. Ну, а пока ждем, давайте послушаем музыку. Четверг, утро же, расслабляемся.

0: Гороскоп на удачу.
1: 7 часов 46 минут в Беларуси, и четверг неуловимо движется вперед. Не устанем говорить вам доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вообще, хватит ломать

0: комедию. Давайте просыпаемся и настраиваемся на день грядущий. А поможет нам в этом гороскоп.
1: Ну, какая госпожа ты бываешь,
0: да,
1: с утра. В общем, овны, день требует решительности, поэтому не бойтесь сказать «да» новому вызову.
0: Ну вот и славно.
1: Да? Нет.
0: Да?
1: Нет.
0: Ну ты же должен был говорить «да».
1: Слушай,
0: ну
1: я...
0: наперекор овну идешь.
1: Иногда я могу сказать и «нет».
0: О, эти рогатые.
1: Главное, смело.
0: Ладно, тельцы, время заняться собой. Уединение принесет больше пользы, чем шумные встречи.
1: Неплохо. Близнецы, общение – это ваша сила. Сегодня вы можете вдохновить кого-то всего лишь одним словом.
0: О, как легко. Раки, эмоции на поверхности, не прячьте их. Они помогут вам сблизиться с важным человеком.
1: Львы, вы в центре внимания, как и всегда, поэтому используйте это, чтобы продвинуть свои идеи.
0: Девы, детали решают все. Сегодня вы заметите то, что другие упустили. Вы сегодня будете в очках просто, девы, да?
1: Да. Весы. Баланс между работой и отдыхом – это ключ к вашему успеху. Не перегружайте себя.
0: Да,
1: о,
0: как скажете.
1: Важно.
0: Скорпионы, интуиция ваша все. Доверьтесь ей, она ведет вас туда, где вы должны быть.
1: Стрельцы, пора выходить уже из зоны комфорта. Новые горизонты зовут.
0: Козероги, а вот у вас сегодня в планах структура и план. Они ваши лучшие друзья и союзники. Не отклоняйтесь от курса, действуйте по намеченному маршруту.
1: Немного сейчас будет интересного захода. Водолеи, идеи льются рекой. Поэтому да, записывайте все, даже самые странные мысли, авось сработают.
0: И рыбы, мечты становятся ближе. Главное не бояться сделать первый шаг.
1: Ну что ж, первый шаг к нашему дню мы уже сделали. Точнее, первый час, мы с вами были в эфире. Было насыщено на всякие эмоции. Эмоции и идеи, на хорошие эмоции и на приятные идеи. Ну а сейчас насытим немножечко наш эфир рекламной и музыкальной паузы, а вернемся уже в следующем часе.
0: Потому что у нас нет никаких проблем. Клава Кока тому подтверждение.
2: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: Доброе утречко, Минск, столица, Беларусь. Четверг, до выходных еще нужно дотянуть, и окажется, что сил уже почти не осталось. И многие сейчас ищут, я знаю, легкий путь, чтобы день прошел быстрее, чтобы задачи решали сами, чтобы пятница наступила быстрее. Но знаете, не ищите легкий путей, ищите лучше легких попутчиков. Например, как мы, Юлия Умарова и Женя Тихонов.
4: Это мы. Потому что, на самом деле, можно искать легкий путь сколько угодно. Можно, на самом деле, искать какие-то обходные пути вообще, в принципе. Но, в любом случае, мы те самые люди, которые не спрашивают, куда вы едете, а просто делаем дорогу приятнее. Поддержим, подбодрим, ну и, конечно же, отвлечем от тяжелых мыслей. И знаете что? Наше радио — это как раз про это.
3: Мы не обещаем, что ваши задачи решатся сами собой, но обещаем, что под нашу музыку они будут решаться как минимум легче. Так что оставайтесь с нами. Включайте «Минскую волну» погромче. Мы будем вашими попутчиками в этот день четверга.
4: Ну а легкие пути найдутся сами, поверьте, когда рядом правильная компания. И, конечно же, час следующий наш для последующего разогрева. Мы разыграем билеты в развлекательный центр для всей семьи под конец часа, так что не отходите от приемников далеко.
3: Будьте начеку. Ну и очередная новость нас всех ждет в духе Джеймса Бонда. Обязательно поделимся и расскажем все подробности.
4: Также отметим, что у нас за праздник. Праздники такие сегодня, 27 августа,
3: Женя.
4: Отметим 27 августа на высокой ноте, в общем, двумя праздниками через несколько треков.
3: Все, мы уходим, но оставляем вас наедине с нашей музыкой.
2: Наши на «Минской волне».

0: журнал.
1: Ну что ж, надеемся, что мы уже подняли уровень бодрости в крови, наметили планы и, конечно же, начинаем их потихоньку придерживаться. Поэтому летим этот день на волне праздников и никак иначе. И сегодня, кстати, они у нас, ну, прям кардинально противоположные.
2: Ой, да, пестрят на любой вкус и цвет. И вообще непонятно, как они умещаются в этот день.
1: Ну,
2: однако,
1: да.
2: Сегодня отмечаем день первого поцелуя. Вот какие эмоции он вызывает? Великолепное чувство, волнительное до дрожи, настолько приятное. А еще сколько бы лет не прошло, он закрепляется в воспоминаниях.
1: Да, тот самый.
2: Но ты мало его того, помнишь?
1: Ну, смотря какой ты имеешь в виду.
2: Ну, первый.
1: Первый,
2: непорочный,
1: да.
2: Ну, какой.
1: Ой,
2: еще?
1: Это было, я даже сколько, 25 лет назад или сколько?
2: Ой, ну ты давай уже не хвастайся, как
1: ну,
2: было давно.
1: Знаешь, начинаем с молодости, как говорится. Ну, в общем, мало того, что по факту для многих это является официальным таким уже негласным стартом отношений, которые могут перейти в семью, так это еще и дикий биологический процесс.
2: Это
1: во-первых,
2: правда.
1: Загибаем пальцы. Он снижает стресс, выделяет огромное количество окситоцина, адреналина, дофамина. Mm-hmm. То есть все, чтобы хватило сил для покорения как минимум Эвереста. Да, ну такое точно не забывается.
2: Да, и помимо гормонов радости с днем поцелуя, есть еще один, который также не забывается и пропущенный в челюсть удар
1: в том числе. Как будто бы это он и есть, да.
2: Да, мы говорим о празднике, который вот соседствует с днем поцелуя. Это Всемирный день бокса.
1: Да уж.
2: Один из древнейших видов спорта, который был еще в античной Греции и Риме.
1: Боксеры сильные, выносливые и по факту железные люди. Ну вот представьте, некоторые спортсмены могут ударить с такой силой, что от него, скажем так, по спортивному импакт сравним с автомобильной аварией.
2: Ой,
1: это жестко. Ну, на самом деле мы против насилия, если что, и против драм.
2: Но мы за спорт.
1: Конечно, и на самом деле это очень хороший навык в самозащите, а то мало ли не по тому району пройдете. В общем, всех, кто практикует, поздравляем, крепкой головы.
2: Да, друзья, ведь она нам еще понадобится, чтобы воспринять новость, которую мы готовим вам рассказать уже через несколько минут.
1: Да, включая подложку из Джеймса Бонда, если есть.
2: Ну, как пойдет.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров.

0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Кому кофе с утра, кому каша в голове, ну а у кого в новостях снова Бондиана. В Берлине нашли тайник с пистолетами.
2: Ой, мамочки, конечно, главный злодей по версии немецкой прессы – украинец лет так 24. Приехал он из Польши, заныкал две пушки на окраине, скинул координаты в мессенджеры и все.
1: Да, ну откуда же теперь еще украинцам доехать? В общем, немцы говорят, что «Ох, мы молодцы, мы вычислили по смартфону, оружие вывели из строя, засаду даже устроили». Однако вот за пистолетами никто не пришел. И получается, что на самом деле шпионский триллер превращается в такую комедию положений.
2: Но при этом парень уже светился в Румынии в 25-м году, готовил диверсии, но его отпустили. А теперь, вот смотрите, глава МВД ФРГ вещает «Оружие для нападения». Все серьезно, да?
1: Ну, слушай, я смотрю на это и думаю, что, наверное, мир окончательно сошел с ума. Ну, серьезно. Какой 24-летний парень, закладывающий стволы, который забывает за ним потом прийти? То есть мы должны в это верить, что это какое-то звено международного заговора, что ли?
2: Женя, а может, это вообще не из Украины? Мир, знаешь, славится провокациями. Вполне могла быть подстава от местных. Ну, например, АДГ решила показать. Вот, терпение лопнуло, мигранты по домам. Схема старая. Найди оружие, повесь ярлык, раздуй скандал.
1: Ну, по факту итог-то такой. Следующий. Тайник нашли, пистолеты сломали, злодея не поймали. Так. Либо это, скажем, недотёпа-одиночка, либо чей-то очень грязный пиар. Но факт один. Если вы заложили схрон в Берлине и никто не пришел, либо вы очень плохой шпион, либо вы очень хороший комедиан.
2: Так что расслабьтесь, это не Третий Рейх, а скорее Третий Сорт. И главный вывод. В Германии даже диверсанты теперь не пунктуальные. Давайте просто жить дружно, а когда мы уже начнем это?
1: Согласен, и поэтому мы начинаем здесь, прямо в эфире, сразу после нескольких треков наш шиф-работ, потому что, ну, добрые эмоции-то дарить нужно.
2: Конечно, и четверг должен быть добрым.
0: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Шиф работ.
1: Мы хорошо знаем, что нам нравится. Это фильмы, конечно же. Кому-то драма, кому-то комедия. А кто-то предпочитает фильмы с экшеном, завязкой и крутостью. Mm-hmm. Особенно если они долгоиграющие, как целый сериал, и каждый раз способны нас удивлять. Ну, или насмешить. О таком фильме, а точнее о герое, мы сегодня и напомним.
2: А лучше, чтобы в фильме был весь спектр эмоций. Да, так будет спектр. Интересно. И детям, и взрослым, как и интересно, будет посетить Пикселенд. Друзья, это развлекательный центр для всей семьи. Билеты куда мы сегодня разыграем. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, а также самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пикселенд находится в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж. Работают с 10 утра до 10 вечера без выходных.
1: Поэтому сегодня напоминаем, что, точнее говорим, что мы ищем 30-го человека.
2: Найдись.
1: Уже получили очень много ответов от вас, поэтому вам лучше бы поторопиться, если хотите урвать билет Пикселенд. Ну а что нужно сделать? Конечно же, зайти в наш Инстаграм и посмотреть, какие же смайлы у нас опубликованы, mm-hmm. и угадать, какого персонажа мы хотели ими
2: именно
1: показать.
2: Персонажа.
1: Персонаж, это важно.
2: Просто миллиарды фильмов, в которых он снимался.
1: Да, больше 26, если я правильно помню,
2: его
1: в этой серии.
2: Кинематография огромная, поэтому, друзья, давайте угадывайте, ну, если, конечно, хотите в развлекательный центр попасть.
1: Вайбер, Телеграм 8029 10 10 307. Ждем и выбираем 30-го.

0: Шифробот.
1: Да, по факту у нас моментами превращается наш эфир в небольшой шпионский триллер, ну, как минимум, ну, либо иногда бывает даже шпионскую комедию, потому что все-таки мы дарим хорошее настроение и, конечно же, дарим подарки.
2: Мы не Джеймс Бонд, хотя именно такой ответ у нас
1: агент
2: сегодня
1: 007.
2: Был зашифрован, да, но мы вычислили тоже победителя, который оказался под номером 30, и под этим числом скрывалось лицо Жанны. Жанна, мы вас поздравляем, последние цифры номера, это 4110, ждите сообщения от редактора, с вами свяжется и расскажет, как попасть в Пикселенд.
1: Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Жанна, вам гарантировано. Главное и правда, не забывайте проверять смартфон почаще, потому что именно так вы сможете попасть в развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пикселенд в ТРЦ Червинский, 3-й этаж, без выходных с 10 часов утра и до 10 вечера.
2: Вот, обрадовали человека. Века, Жанна пишет, ура! Да на здоровье, Жанна! Проведите время действительно с удовольствием. Ну а для всех наших слушателей прямо сейчас играет музыка, чтобы тоже день складывался как следует. На ура!

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Влетаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ. Радио.
4: Всем огромный утренний привет.
5: Салют.
4: Да, четверг 26 числа, 27-го, видишь, словила себя на слове. Ах, бывает. Если бы это было еще 4 с четвертью часа, но, увы, законы физики нам не подчиняются. А жаль. Исторически, кстати, четверг на Руси считался днем передышки. Именно в этот день наши предки прекращали тяжелую работу и начинали прикидывать, кого там в гости позвать, да, где стол накрыть.
5: И, кстати, если вы все-таки больше не по краткосрочным задачам и любите планировать на всю неделю вперед, то 4 сентября в 18.00 у Дворца спорта будут задуваться 22 свечи, потому что на Минской волне нам 22 года.
4: Да, друзья, приходите, мы накроем такую поляну, хотелось мне сказать. У нас, кстати, будет малиновый дресс-код, пусть у вас будет шляпа, шарф, галстук, бандана или просто яркий аксессуар, чтобы мы вас заметили в тысячной толпе, приходите именно в них. И также, чтобы камера выхватила именно вас. Если вот я лично увижу малиновую шляпу, подойду и сама лично вручу подарок. Выделяйтесь, друзья.
5: А если это будут малиновые штаны, то 100% вы пацака, перед вами нужно два раза присесть и сказать ху. Ладно, в общем, ничего не планируете на следующую пятницу. Что будет, спросите вы, а мы ответим. Артисты, подарки. Конечно же, мы. Потому что вы слушали нас 22 года, и теперь нам пришла очередь отдавать добро. Розыгрыши, сюрпризы, все это будет, и причем вживую. Приходите и спрашивайте все, что накипело.
4: Да, можете в лицо задать. Почему песни не поставили?
5: Почему,
4: а я
5: такой
4: вас просил.
5: Сонный?
4: Да, друзья, в общем, будет улетно. Ну, а пока у нас еще целый час нашего шоу, поэтому делимся планами на ближайшее время.
5: Рекомендуем отбросить все дела и голосовать. Какая песня вам понравится больше и под какую хочется жить именно сегодня, в этот четверг, и, возможно, даже все свои дела отринуть.
4: Проголосовать можно в Инстаграм, там уже есть свежий опрос. Голосуйте, заходите. Ну, а мы тем временем будем разыгрывать билеты на «В улицу Ежи».
5: Ох.
4: Дадим вам шанс попасть туда абсолютно бесплатно.
5: Поэтому
4: для этого,
5: да,
4: нужно только слушать наш эфир, а мы скоро дадим отмашку.
5: Напоминаем, Юлия Умарова и Женя Тихонов свои слова держат, и поэтому небольшая музыкальная пауза, и потом играем.

0: заметит и поймаешь.
1: И вот знаете, друзья, у каждого ведь в жизни есть свой ритуал. Кто-то с утра пораньше пьет кофе, кто-то делает зарядку, ой, вам низкий поклон. А есть и те, кто просто включает нас, потому что с нами день всегда становится быстрее, как-то проходит время легче. Да, вы лучшие, кто нас слушает, и раз вы с нами, значит, вы достойны награды.
2: Причем не просто награды, а награды со звездочкой, потому что совсем скоро состоится финал летнего сезона пикника в улице Ежа, который пройдет 29 и 30. 30 августа. Давайте сориентируем. Это суббота
1: последние
2: и это воскресенье.
1: Последние выходные лета.
2: В Центральном ботаническом саду, где я обычно, объединяя фудкорт, живую музыку, кинотеатр и интерактивные зоны. На мероприятии будут представлены кулинарная школа, маркет, также благотворительный проект «Добрая ежа» и развлечения для всей семьи. Зажигайте последние летние выходные вместе с нами.
1: Ну а мы будем зажигать с вами еще как минимум полчаса, поэтому, друзья, если хотите забрать подарок безвозмездно, слушайте МВ Радио в ближайшие несколько минут. В одном из треке прозвучит секретная отбивка. Вы ее, главное, запомните и пришлите нам на Viber, Telegram 8029-1010-307.
2: И еще один пункт в задании, который обязателен к выполнению. Вы должны оказаться самым быстрым и самым точным. То есть окажетесь первым и назовете фразу правильно. Билеты на улицу Ежи ваши.
1: Вуаля, друзья, идем искать самого ловкого.
2: Го!
0: Музыкальная волна вашего

0: Авторадио. Реклама на Минской волне.
1: Ищите стильную одежду для себя и близких? Тогда вы по адресу: мужское, женское, детское, все в одном месте. Откройте для себя пространство комфорта и красоты вместе с магазином «Мир моды». Приходите. Город Минск, проспект газеты «Правда», 20.
2: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
3: Без возрастных ограничений.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
4: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
4: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
4: Собирай друзей и приходи на «Малиновый движ».
0: Вход свободный.
5: Организатор УП, информационное агентство «Минская правда». Радиостанция «Минская волна». Плюс 375-17-31-19-500.
6: Минская волна. Без возрастных ограничений.
7: Где были мои глаза? А где были мои уши?
8: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
7: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
9: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
10: Сашка, выходи скорей.
9: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
11: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
9: Смотри, как удобно.
12: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
13: Думаем, идея класс.
14: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.
15: Четверг на пороге, пятница в дороге.

0: хватит и поймаешь.
1: И пока многие сейчас находятся на своих железных конях, спешат по делам, на работу, мы тут прочли одно исследование. Чтобы сформировать привычку, нужен 21 день. А чтобы начать день правильно, достаточно одной песни. Но мы сегодня решили пойти дальше и дали вам целых три, чтобы выбрать победителя в нашей игре «Вылетит и поймаешь».
2: И главное, запомните сегодняшнюю фразу, которую многие написали правильно. Четверг на пороге, пятница в дороге. Это такой небольшой призыв к тому, что надо немного расслабиться и в четверг въехать на позитивном настроении. Благо, что мы его раздаем и, кстати, нашли того самого счастливчика, который отправляется с помощью нас на улицу Ежи.
1: Это оказалось Людмила, последние цифры номера 8284. Людмила, ловите наши поздравления, ну и, конечно же, ждите звонка от редактора. Он расскажет, как забрать свой подарок.
2: Да, главное только будьте всегда на связи, потому что финал летнего сезона пикника в улице Ежи пройдет 29 и 30 августа в Центральном ботаническом саду, объединяя фудкорт, живую музыку, кинотеатр и интерактивные зоны. На мероприятии будут представлены кулинарная школа, маркет, благотворительный проект «Добрая Ежа» и развлечения для всей семьи. Зажигайте последние летние выходные вместе с нами.
1: Ну и также еще, друзья, не проходите мимо, зажигайте и голосуйте вместе с нами в удачной посадке, которая совсем скоро уже наступит, придет ее время, да, поэтому дождемся выбора песни.
0: Трек с белорусским акцентом.

0: Удачная посадка.
1: Ну что же, добавим немножко новизны в наш эфир. И не просто словами, а музыкальным размером. Треки от хорошо знакомых исполнителей, которые только ищут путь к сердцам, но, кажется, у них успешно это получится.
2: Размер плюс-минус 20 мегабайт на каждый трек, но вам предстоит сделать свой выбор в пользу одного из исполнителей. Сегодня действительно у нас на ринге две новинки от хорошо известных исполнителей, но проголосовать вы уже могли заочно в Инстаграме. Сейчас осталось только сделать выбор уже нативно по вашему вкусу и цвету.
1: Мироощущению,
2: после прослушивания.
1: Именно так. Поэтому на всякий случай еще Вайбер, Телеграм у нас открыт.
2: Все, поехали слушать.

0: это Сергей Лазарев. Как дети, мы все знаем, кто он такой и на какую вершину он может забраться. Но не забывает он с нее и спускаться, и радует нас чем-то лиричным, приземленным. Что-то, что касается каждого из нас. А эта песня, как раз-таки, я думаю, откликнется в сердцах многих слушателей.
1: Каждого, потому что где-то там мы остались еще как дети. Везет тому человеку, который просто умудряется...
0: Кто везет, это в первую очередь.
1: Это уже другой исполнитель.
0: Но неважно.
1: Тот, кто выходит, умеет просто радоваться мелочам, смотря там по сторонам на улице. Но с другой стороны, возможно, на улице также еще может быть сегодня и непогода, поэтому переходим к следующему треку.

0: Юрия Савичева с треком «Ветрено». И, пожалуй, это самое неожиданное, что могло случиться с карьерой артистки. Это полная смена формата. Ну, конечно, она уже не та нежная девочка. Она полноценная рок-звезда. И далеко не каждому по вкусу такая смена репертуара. Но вот энергия — это то, что нужно в этот четверг для того, чтобы дотянуть до пятницы.
1: Если вам тоже захотелось услышать рок-н-ролльного вот такого формата, да?
0: А почему бы и нет?
1: Уйти во все тяжкие, то голосуйте за песню Юлии Савичевой «Ветрено», и она прозвучит под конец нашего часа.
0: Для того, чтобы подвести итоги, мы сейчас запускаем небольшую музыкальную паузу, так что дожидаемся.

0: «Удачная посадка».
1: Ну что, друзья, до заветной пятницы один прыжок и малый шаг. С прыжками, кстати, у меня всегда в школе на нормативах было все хорошо, а у тебя?
2: Ну, на самом деле, мне даже с моим ростом и прыгать-то особо не надо.
1: А я думаю, ты не прыгал,
2: надо.
1: Ты просто перешагивал.
2: Просто, да, легким семенением я уже делал 4 метра.
1: Но иногда, знаете, полезно замереть и просто быть здесь и сейчас. А вот об этом всем наша удачная посадка.
2: И именно Сергей Лазарев, наверное, и возвращает нас в то время, когда можно почувствовать себя немного инфантильным. Но давайте серьезно, не всегда это вредно. Поэтому оставайтесь сегодня, пожалуй, как дети.
1: С собой, в первую очередь, да. Слушайте МВ-радио, Минскую волну, ну а мы будем еще на протяжении всего дня вместе с вами поддерживать ваш боевой рабочий настрой.
2: Ну что ж, а если вы хотите поддержать нас, то в таком случае подписывайтесь на все наши социальные сети. Это Viber, Telegram-канал, Instagram. Везде мы есть, подписывайтесь.
1: Но лучшая поддержка – это если вы придете к нам на день рождения 4 сентября. Куда мы вас и приглашаем?
2: Спасибо, Юля, что напомнила.
1: Ну да, мы там будем всей нашей гурьбой, всей нашей командой «Минской волны» приходить, будем праздновать и дарить подарки на сцене около Дворца спорта.
2: Так, а пока мы идем готовиться к нашему празднику и начищать наши любимые туфли, мы прощаемся и говорим вам до завтра. В 7 часов утра мы снова будем на «Минской волне» 97.4 FM. Ваши обожаемые Юлия Умарова и Женя Тихонов.
1: Всем хорошего настроения. Пока.
0: Наш рейс завершен.

0: Авторадио. Реклама.
1: Сколько можно?
2: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
3: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank HOKO и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
2: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама @mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

0: дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
1: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
2: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 14 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать водителям и где нашли уникальный клад.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил народ Молдовы с Днем независимости. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил, что белорусов и молдаван связывают дружба и общая историческая память. Он выразил уверенность, что опыт сотрудничества послужит основой для восстановления конструктивного диалога. Белорусский лидер пожелал народу Молдовы согласия и благополучия, о стране мира и процветания. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило нарушения при продаже школьных товаров. Ведомство проверило около 100 торговых объектов. Основные нарушения заключаются в отсутствии ценников и просроченных товарах. Торговым объектам выданы рекомендации и предписания по устранению недочетов. Также состоялось совещание по поставкам свежих цветов. Там обсудили наличие отечественной продукции. Сейчас в Беларуси работают около 4000 цветочных точек, а за прошлый год было выращено 30 миллионов срезанных цветов.
0: К новостям в мире.
1: Более 350 тысяч человек получили рекомендации эвакуироваться из-за мощных ливней в Японии. Об этом сообщает ТАСС. Сейчас для 180 тысяч жителей действует максимальный уровень угрозы. Почти столько же людей получили рекомендации покинуть свои дома. Ливни затронули несколько регионов. Местами выпало более 300 миллиметров осадков. Сохраняется риск подтопления и исхода оползней. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на первом километре дороги Р-40 Боровляны-Логойск. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Более 2500 серебряных монет 15 века обнаружили в историческом центре Российской Коломны. Об этом сообщает РИА Новости. Клад нашли в глиняном кувшине в ходе раскопок перед строительными работами. Монеты принадлежат временам правления Василия I и Василия II. Уникальность находки в ее сохранности. Весь комплект остался нетронутым. Ученые предполагают, что клад мог быть спрятан во время эпидемии чумы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 58 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И

0: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу, ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 14 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
6: Привет, меня зовут Леша Паух, и сегодня я хочу узнать, как работает тостер.
5: Тема активирована. Выдаю информацию.
6: Тостер – это компактный кухонный прибор. Он быстро превращает мягкий ломтик хлеба в хрустящий румяный тост. Его устройство и работа состоят из трех главных элементов. Нехромовая спираль – это горячая пружинка внутри тостера. Когда ты опускаешь рычаг, по ним проходит электрический ток. Спирали раскаляются и отдают тепло хлебу. Электромагнит и пружина. Когда рычаг опущен, пружина сжимается, а магнит удерживает подставку с хлебом внутри тостера. Таймер следит за временем готовности. Как только заданные минуты истекают, таймер отключает электромагнит, и сжатая пружина с характерным щелчком выталкивает готовые тосты вверх.
5: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
6: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. Тостер превращает мягкий хлеб в хрустящий тост благодаря трем помощникам. Горячей спирали, магниту с пружиной и таймеру. Спираль печет, электромагнит держит, а таймер вовремя выталкивает готовый тост. Простая магия, которая каждое утро делает завтра вкуснее. Пока, Лана.
5: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
0: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, что изменится в школах Беларуси и какой рекорд установила канадская школьница.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил народную артистку Нину Ломанович с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил ее вклад в развитие национального музыкального искусства и работу с хором Большого театра. Глава государства выразил уверенность в новых творческих успехах. Он пожелал имениннице здоровья, счастья и благополучия. Пропускной режим изменится в школах Беларуси с начала нового учебного года. Об этом сообщили в департаменте охраны. Так, сотрудники охраны получат право выборочно проверять ручную кладь учащихся и посетителей. При досмотре несовершеннолетних будет обязательным присутствие представителя педагогического состава. При этом присутствие родителей не требуется. Поводом для проверки могут стать особенности поведения ученика или информация от педагогов. Перечень запрещенных предметов разместят на посту охраны.
0: К новостям в мире.
1: Более 10 человек стали жертвами лесных пожаров в Алжире. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Саид Саюд. Также около 50 человек пострадали. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. В среду по всей стране было зафиксировано более 150 пожаров. Пламя затронуло несколько регионов. Сейчас продолжаются работы по тушению. К новостям регионов. Житель Дзержинска оплачивал покупки чужой банковской картой. Об этом сообщает милиция Минской области. Пенсионер нашел карту на улице. С ее помощью мужчина рассчитывался в магазинах несколько дней. Сумма ущерба составила более 1200 рублей. В отношении мужчины заведено уголовное дело. И в завершение выпуска. Школьница поймала тунца весом более 320 килограммов. Случай произошел в Канаде. Девушка справилась с рыбой за один час. Новый рекорд пока официально не подтвердили. Ожидается, что Международная ассоциация спортивного рыболовства признает его в ближайшее время. Отмечу, предыдущий юниорский рекорд составлял 280 килограммов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 58 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Между делом на Минской волне.
1: Друзья, здесь я, Ника Романова, и между делом самое главное, что нужно вам знать на сегодня, это, во-первых, что завтра пятница, во-вторых, что лето заканчивается, но осень обещает быть насыщенной и яркой, потому что Минская волна 4 сентября отмечает свой день рождения и вас, конечно же, с большим удовольствием приглашает. Собираемся вечером у Дворца спорта и готовимся петь, танцевать, подарки получать, разделить. Делите нашу радость с нами 4 сентября. Ну, а сегодня тоже можно, кстати, кое-чем интересным поделиться. Для этого есть у нас эфирный чат на 45-й минуте каждого часа. Так что обращайтесь, пишите свои приветы, поздравления. Вайбер, телеграм 8029-10-10-307, номер для смс 9704.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

0: Все чаще и чаще в наше время приходится контролировать свои импульсы, потому что ими могут запросто воспользоваться мошенники.
1: В курсе дела.
0: Пинчанин едва не отдал мошенникам 35 тысяч рублей, но его спасла бабушка. 25-летнему парню позвонили из салона связи, потом из финансового департамента, конечно, все это, как вы понимаете, в кавычках, и убедили, что он участвует в секретной операции. Под предлогом декларирования, так называемого, он забрал свои деньги, сбережения своей бабули, еще 20 тысяч у незнакомой женщины, на минуточку, тоже пенсионерки. В этом его убедили мошенники. Таким образом, он собрал почти 35 тысяч рублей на такси, поехал из Пинска, как я понимаю, в Минск, передавать их курьерам. А почувствовала неладное как раз его бабушка и остановила на полпути. Когда она позвонила внуку, настойчиво выясняла, куда это он с такими деньжищами поехал. Молодой человек отказывался ей отвечать, говоря про какие-то секретные указания и запрет на разглашение государственной тайны. Ну и женщина таким образом заподозрила, что что-то не то, и смогла убедить, что он имеет дело именно с мошенниками. Ведь она не раз слышала про подобные схемы обмана, и недавно к ней приходил участковый и подробно разъяснял, какими методами пользуются аферисты. Хорошо, что внук в итоге ей доверился, правда же? Уж лучше бабушке, чем преступникам. Уникальный случай, я считаю, потому что обычно мы новости такие слышим как раз про пенсионеров, да, что они наивные, доверчивые, все мошенникам отдают. А тут вот, здрасте, наоборот, бдительная старушка вовремя спохватилась, проявила настойчивость, здравый смысл и спасла таким образом семейный бюджет. И участковый, смотрите-ка, молодец. Хорошо же ведь информацию до нее, значит, донес. Так что профилактика работает, все не зря.

0: предлагаем быть рядом и собраться всей нашей дружной МВ-родийной семьей 4 сентября на нашем празднике у Дворца спорта. Вход, кстати, свободный. Надеемся, что из погоды повезет, будет такой же, как вот сегодня, прекрасный, теплый, солнечный день. По данным Белгидромета, переменная облачность по Беларуси, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, слабый до умеренного, максимальная температура воздуха от плюс 19 до плюс 24. В Минске переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный, слабый до умеренного, температура воздуха днем плюс 20-22, вечером 14-17.
1: Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: Насыщенная восклицательными знаками, так что приступаю. Сегодня 27.08 день рождения у прекрасной девушки, очаровательной коллеги, чуткого руководителя нашего отдела Виктории Викторовне Вильчук. Весь коллектив с большим уважением и удовольствием поздравляет вас и желает дальнейших успехов. Главное, продолжайте быть с нами. Все ваши подписались. Вот Виктория Викторовна сейчас несказанно приехала. Приятно, несмотря на руководящую должность, она сейчас как девчонка зарделась, заулыбалась. Пусть продолжается в том же духе, пусть также вас коллеги всегда любят, поддерживают. Конечно же, это я от себя лично желаю. Сегодня, я так понимаю, у вас там, ребята, укороченный рабочий день, возможно, намечается, да, или корпоративчик какой-нибудь по этому случаю. В любом ключе от МВ Радио тоже ловите пожелания всего самого наилучшего. Любви, конечно, амор. В жизни ведь много не бывает. Об этом прямо сейчас еще и Нюша споет, как раз для всех, кто на МВ-радио.
1: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. МВ Радио.

0: Первое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают правоохранители и какую бумагу разработали ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит совещание по вопросам социально-экономического развития. Во Дворец независимости приглашены высшие должностные лица страны и представители местных органов власти. Одной из главных тем стала модернизация сельхозпроизводства и передача государственных активов в управление частным компаниям. Александр Лукашенко привел в пример Витебскую область. Так, президент подчеркнул приоритет развития производства над ценой продажи. В частности, ответственность за результаты будут нести премьер-министр и глава Северного региона. Милиция Беларуси получила около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали более 20 платежных реквизитов преступников. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть более 30 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в сфере национальной безопасности для защиты энергосистемы страны. Об этом сообщили в Белом доме. Американский лидер запретил использование зарубежного электрооборудования, которое может нести риски диверсии и кибератак. Также под запрет попало иностранное программное обеспечение и цифровые компоненты для энергосети. Ведомство также определит правила эксплуатации уже работающего импортного оборудования. К новостям регионов. Комитет госконтроля Минской области проверил розничную торговлю школьными товарами. В некоторых регионах были зафиксированы нарушения. Например, в агрогородке Слобода школьные рюкзаки были представлены в количестве всего 2 единиц. В Крупках отсутствовал широкий выбор одежды делового стиля, а обувь была преимущественно импортной. По всем фактам нарушений направлены рекомендации. И в завершение выпуска. Ученые разработали новый способ изготовления прочной бумаги без токсичной химии. Открытие сделала международная группа специалистов. Для этого они использовали бактерии и горячую воду. Технология повысила прочность материала на 89%. При этом способность выдерживать деформацию выросла примерно в 2,5 раза.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских котируются как 3 рубля и 58 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио. Между делом на МВ радио.
1: Кто-то уже усиленно готовится к 1 сентября, началу учебного года, кто-то к 4 сентября, дню рождения МВ-радио, а кто-то еще не готов воспринимать осеннюю действительность и живет сегодняшним, пока еще летним днем. Тогда берите от него все, друзья, ведь это так просто, если внимательно слушаешь наш эфир и не пропускаешь условия игры, из песни слов не выкинешь. В этом часть кого-то наградим часовым прокатом на шикарных катамаранах. И пусть
0: день пролетит незаметно. Между делом

0: Реклама на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. Минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
2: Собирай друзей и приходи на «Малиновый движ».
0: Вход свободный.
3: Организатор УП информационное агентство «Минская правда». Радиостанция «Минская волна». Плюс 375-17-31-19-500.
4: Минская волна. Без возрастных ограничений.
5: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
6: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
5: А на горячее?
6: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
5: А еще?
7: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
8: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: волной.
1: А хотите не просто включить лето, но еще и продлить его с Минской волной? Например, прокатиться на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска? Так вот, это легко. В парке Янки Купалу, у фонтана, а также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны, например, фламинго, лебедь, акула. Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. Погнали с нами кататься. На кону один пригласитель. На четверых.
0: Из песни слов вытянешь.
1: И сегодня мы будем отмечать день первого поцелуя, друзья. Вспоминать, во-первых, свой. С кем был, когда, да-да, поднапрягите память. Можете даже поделиться при желании к нам на Viber, Telegram 8029-1010-307. Ну и, естественно, про поцелуи, конечно же, и будет песня. Люсь Чеботина, «Целуй меня». Мы послушаем фрагмент, одно слово в нем будет запикано. Ваша задача его вычислить и прислать мне. Сегодня запиканное слово сегодня побеждает 33-й по счету. Итак, задание.
0: Какого слова не

Так, вижу, полетели. Ответы очень интересные. Некоторые пишут носик, некоторые ноги. Вот, вы знаете, прислушайтесь все-таки к интуиции, перепроверьте свои познания текста этой песни. Такой мой вам совет и намек. Ну, а я напоминаю, что нужно мне запиканное слово на Viber, Telegram 8029-10-10-307. Будете сегодня 33-м. Заберете пригласительный на четверых на катание на прекрасных катамаранах в прекрасных белорусских местах.

0: Тут или там местами время от времени лето радует нас хорошим прогнозом, поэтому нельзя терять ни минуты, чтобы активно использовать последние летние деньки. Например, прокатиться на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска. Да легко это осуществить, друзья, если вы до сих пор этого не сделали. В парк Янки Купала идете у фонтана, а также на живописных дроздах. Можете там. Вас там ждут крутые водные катамараны, фламинго, лебедь, акула. Еще машинки там всякие. Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. Погнали кататься вместе с МВ Радио. На кону один пригласительный аж на четверых.
1: Из песни слов вытянешь.
0: Давайте подводить итоги, кому же он достанется. Мы сегодня отмечаем с вами день первого поцелуя у нас в эфире. И в этой игре, в частности, вспоминаем свой, с кем был и когда. Вы знаете, вот Марина, так, кажется, Марина. Нет, Маша поделилась. Маша поделилась, не постеснялась. Мой первый поцелуй был в 16 лет с мальчиком по фамилии Харламов из Москвы. А не тот ли это самый Харламов, про которого я сейчас подумала, интересно, Мария, раз вы так фамилию хорошо запомнили и сакцентировали на ней внимание. Ну ладно, тем не менее, здорово, что вы помните. Мне тоже приятные воспоминания. Первый поцелуй был в летнем лагере. Мне что-то лет 12, наверное, было тогда. Так, есть еще от Вики сообщение. Она поделилась под эту песню не историей первого поцелуя, правда, а тем, что они приехали из Турции, а там море, море, хочу опять, говорит, на море. А все это почему к песне было приурочено? Потому что Люсю Чеботину мы слушали «Целуй меня, целуй». В нем было запикано во фрагменте одно слово. Ваша задача была его вычислить. Ну, давайте же сверим результаты и показания. Что там, знаете ли, кого и что целовало?
1: Правильно.

0: море, да, море было запикано, именно поэтому Виктория вспомнила, что вот совсем недавно осуществилось ее желание побывать на море, но оно не прекращается, оно постоянное. Я вас прекрасно, Вика, понимаю, ну хотя бы оно у вас случилось недавно, и на том, как говорится, вселенной спасибо. Ну, а я говорю спасибо всем, кто принимал участие в этой игре. Мне нужен был сегодня 33-й правильный ответ по счету, и с этим справился у нас мужчина Алексей, 36-21, последние цифры номера. Алешечка, мы вас поздравляем от души, с вами достается прокат аж на четверых, на катамаранах этих прекрасных, выбирайте что душе угодно, там машинки, акулу, фламинго, лебедя и так далее, и присылайте обязательно фотки того, как проведете время вместе с друзьями.
1: Из песни слов выкинешь.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как развивают Минскую область и насколько важно взаимодействовать со своими питомцами.
0: Новости.
1: Президент Беларуси сообщил о результатах отправки недобросовестных сельхозработников в армию. По его поручению, таких специалистов призвали около 500 человек. Глава государства отметил, что в вооруженных силах у них не возникло проблемы с дисциплиной. Министр обороны Виктор Хренин докладывал об отсутствии нареканий и просил разрешить поощрить некоторых из них. Часть призывников направили в мобильные группы для охраны границы. Правительство держит на контроле подготовку учреждений образования к новому учебному году. Соответствующий вопрос рассмотрели на совещании под руководством заместителя премьер-министра Натальи Петкевич. Как отмечают власти, школы, колледжи и вузы готовы к 1 сентября. В учреждениях образования завершены все ремонтные работы. Особое внимание уделено противопожарной, дорожной и санитарно-эпидемиологической безопасности. В торговых объектах поставлена задача сохранить разнообразие ассортимента школьной одежды и канцелярских товаров.
0: Новостям в мире.
1: Пожар произошел в здании Министерства иностранных дел Литвы. Об этом сообщают местные СМИ. Предварительной причиной считают неисправность электродвигателя в вентиляционной шахте. Пострадавших нет, пожар удалось локализовать. На месте работают экстренные службы. Сейчас выясняются подробности случившегося. Новостям регионов. Более 90 инвестиционных проектов планируют реализовать в Минской области в этом году. Это позволит создать около 3000 новых рабочих мест. Например, в Смиловичах завершилось строительство современного фармацевтического завода на месте бывшего кожевенного производства. Предприятие выпускает препараты для астмы, сердца и других профилей. На площадке также расширяют лабораторию контроля качества и готовят запуск линии жидких и твердых лекарственных форм. Общий объем реализованной продукции компании уже превысил 215 миллионов рублей. И в завершение выпуска. Общение с кошками может повышать уровень окситоцина у человека и животного. К такому выводу пришли британские ученые. Этот гормон связан с социальными связями, доверием и снижением стресса. Ранее специалисты выяснили, что количество окситоцина растет у хозяев после поглаживания кота. Также повышение гормона наблюдается и у питомцев, которые сами инициировали контакт с человеком. Кошки также используют медленное моргание и мурлыканье для выражения доверия и привязанности. При этом реакция у кошек слабее, чем у собак.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 58 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Между делом портал Млынбай рассказал нам о мальчике из Молодечно, который придумал бизнес на луже. Юный житель объявил об открытии пруда во дворе на одной из улиц города. На самом деле это обычная лужа, которую мальчик с друзьями углубили, а дожди наполнили ее водой. Главная идея в платной рыбалке. Ранее ребята даже запустили в лужу 11 карасей. Видео мальчика завирусилось в ТикТок, ну а местные рыбаки поддержали юного предпринимателя, публикуя фотографии улова якобы из этого пруда. Правда, когда журналисты приехали на место, рыбы в луже не обнаружили. Но впереди осенние дожди, простите, возможно, бизнес еще получит свое продолжение. Вот это я понимаю, предпринимательская жилка, да? Бизнес из лужи сделать. Но чтобы наша жизнь и наши обычные будни были такими же продуктивными, как у этого мальчишки, я подобрала несколько лайфхаков и расскажу о них в рубрике «Здоровый интерес». Естественно, между делом.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ» в программе.
1: Выступления популярных белорусских артистов.
0: Караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров.

0: чтобы и монетки у нас водились, и вообще все дела спорились, я подобрала несколько универсальных советов, как сделать свою жизнь более продуктивной и успешной. А еще благодаря им рядовые будни можно значительно упростить.
1: Здоровый интерес.
0: И первый на очереди – это такой совет: плохой план лучше, чем никакой, или стратегия побеждает тактику. По-простому, даже если вы не знаете, как дожить до зарплаты или как сдать проект, напишите примерный план на бумажке. Просто пункты, что сделаю завтра, послезавтра, через неделю. Когда план есть, голова перестает паниковать. Вижу цель, не вижу препятствий. Это так работает. Второе. Деньги любят счет. Не знаешь цифр, значит, не управляешь процессом. Начните записывать свои траты. Не для того, чтобы себя ограничивать, а чтобы просто увидеть, куда утекают деньги. Удивитесь, сколько уходит на всякую ерунду. Когда видишь цифры, начинаешь думать иначе. Это касается не только денег, но и времени. Например, можете посчитать, сколько за день проводите бесцельно в телефоне. Останетесь под большим впечатлением, обещаю. Третий совет. Окружение формирует нас. Мы – это среднее арифметическое 5 людей, с которыми общаемся. Получается, если вокруг нытики и жалобщики, вы сами такими станете. Найдите хотя бы одного человека, кто развивается, кто хочет большего, и общайтесь с ним почаще. Четвертое. Доверяйте и делегируйте. Каждый должен заниматься своим делом, а если занимается, не лезьте туда со своими комментариями. Усилием воли постарайтесь перестать контролировать всех вокруг. Не учите мужа или ребенка, что иногда одно и то же, мыть посуду так, как вы. Не указывайте коллеге, как ему делать его же работу. Займитесь своим участком, и если что-то делает другой человек, пусть делает по-своему. Сэкономите кучу нервов, ведь чаще главное результат, а не процесс. Ну и вот еще. Сначала сделайте, а потом критикуйте. Бизнесмены говорят, идеальный продукт убивает бизнес. Так что перестаньте ждать идеального момента, идеального результата, идеального себя. Начните делать, как получится, а потом улучшайте. Написать пост, сварить суп, начать бегать, поменять прическу. Сделайте хоть криво, хоть плохо. Важен первый шаг. В процессе все дошлифуется. Ну и главное, конечно, помнить, наша жизнь – это наша ответственность. Начните с одного пункта из списка уже сегодня. И через месяц заметите, как все изменится.
1: Здоровый интерес.

Друзья, ну и вы не забывайте, что нашу радиостанцию можно не только слушать, но и смотреть у нас в социальных сетях. И именно из них вы можете узнать все подробности о нашем главном событии этой осени – дне рождения МВ Радио. Как пройдет, кто будет выступать, какие вас ждут конкурсы и подарки – все там. Я лишь напомню, что будет много талантливых гостей, что мы ждем вас 4 сентября в 18 часов на площадке у Дворца спорта. Давайте вместе устроим самый яркий и зажигательный малиновый движ.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Где были мои глаза?
4: А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
3: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
6: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Заряжаемся.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбинко, расскажу, какой праздник пройдет в Уздинском районе и что строят в Китае.
0: Новости.
1: Общий объем депозитов населения в Беларуси превысил 25 миллиардов рублей. Об этом сообщает Национальный банк. При этом доля рублевых вкладов граждан составила 70% от всей суммы сбережений. Одновременно с этим физлица третий год подряд остаются чистыми продавцами иностранной валюты. По оценкам Международного валютного фонда, за последние годы доллар потерял около 20 пунктов в структуре международных резервов. Доля евро в платежах также стремится к нулю. В связи с изменением ситуации Национальный банк вынужден менять подходы к регулированию. Страховые выплаты в Беларуси выросли более чем на 10%. Такими данными за первое полугодие поделились в Министерстве финансов. Всего страховщики произвели более 2 миллионов и 300 тысяч выплат. В стране действует система обязательного и добровольного страхования. Например, обязательному подлежат строения граждан. Также ежегодно заключается около 5 миллионов договоров автогражданской ответственности.
0: К новостям в мире.
1: Италия запросит из фонда милитаризации сейф около 9 миллиардов евро. Об этом сообщают у власти европейской страны. Ранее официальный Рим ожидал поступления 14 миллиардов. Объем средств сократили из-за необходимости больше инвестировать в здравоохранение и социальную политику на фоне кризиса, вызванного и войной с Ираном. Окончательное решение по военным расходам итальянское правительство отложило до сентября. Новостям регионов. Региональный фестиваль-ярмарка «Бульбяный фест» пройдет в Уздинском районе 5 сентября. Об этом сообщили в местном райисполкоме. В этом году участие в событии примут несколько районов Минской области и город Жодино. Для гостей подготовят спортивные соревнования, чемпионат по поеданию драников, свадебный обряд и тематические площадки. Фестиваль стартует в 13 часов, а завершится праздничным фаер-шоу и дискотекой. И в завершение выпуска. Десятки тренировочных лагерей для человекоподобных роботов построили в Китае. Об этом сообщает журнал The Economist. В центрах люди выполняют обычные действия, а роботы повторяют их движения. Сейчас в Поднебесной работают более 50 таких центров. Государство берет на себя большую часть расходов на это обучение. Всего в этом году китайские компании планируют продать около 50 тысяч человекоподобных роботов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 58 копеек белорусских. И на этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: лучами жаркого солнца согрето. Лето на Минской волне.
1: Вот в Испании, похоже, даже перегрелся народ. Поступила информация, что там гости фестиваля Томатини в одном испанском городе израсходовали 150 тонн помидоров. Всего в традиционной битве томатами приняло участие около 22 тысяч человек. Вот видите, друзья, что люди вытворяют, когда не знают, что посмотреть. Продукты зазря переводят. Давайте сделаем выводы и в этом часе посоветуем друг другу интересный фильм или сериал для просмотра. А я об этом обо всем расскажу в рубрике «Дневной сеанс». Вайбер, Телеграм для нашего с вами общения остался прежним. Единый номер 8029-1010-307. Номер для СМС 9704. Ну а пока давайте послушаем Доминика Джокера и его романтическую «Без тебя».
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи.

0: На МВ радио горячий хит Дракула от Tame Impala и Дженни. Если вы хотите что-то такое загадочное не только послушать, но и посмотреть, предлагаю новый сериальчик.
1: Дневной сеанс.
0: Сегодня делюсь впечатлением о новом сериале «Предместье». Это перезагрузка одноименной культовой черной комедии 89 года. Сюжет разворачивается вокруг молодой пары, адвоката Самиры и ее мужа Роба, которые переезжают в идеальный пригород с новорожденным ребенком. Но за фасадом ухоженных газонов скрываются старые тайны. В дом напротив въезжает загадочный отшельник, и героиня вместе с эксцентричными соседями начинает расследование исчезновения, случившегося 20 лет назад. Это легкий детектив с комедийными нотками. По атмосфере сериал напоминает, с одной стороны, убийство в одном здании, с другой – отчаянных домохозяек, но не дотягивает, естественно, ни до одного, ни до второго. История, которая легко могла бы уместиться в полуторачасовой фильм, растянута на 8 серий, из-за чего к середине сюжет начинает немного пробуксовывать. Ну а финал и вовсе неожиданный, как-то неуместно, честно говоря, обрывается, оставляя зрителя без внятной развязки, что многих, знаю, сильно разочаровало, но тем не менее понятно, что здесь заход на второй сезон, в общем-то, был сделан. Одно знаю точно, если хотите просто включить что-то легкое фоном, не сильно привязываться к героям, не погружаться в сюжет, что-то такое, знаете, развлекательное, необычное на один раз, это «Предместье» прекрасно подойдет. Посмотрите, потом расскажите мне об этом.
1: Дневной сеанс.

Тем временем ваша любимая волна скоро станет на год мудрее. 4 сентября у нас день рождения. Не забывайте заглядывать в наши социальные сети. Мы там уже показали, сколько варенья от компании «Стадар» будем разыгрывать и дарить. 100 литров, а это очень-очень много баночек. Напоминаю, настоящий день варенья и малиновый движ ждет всех жителей города и гостей столицы, всех наших слушателей 4 сентября у Дворца спорта в 18:00. Начало, вход свободный. Ну, а это уже, между прочим, будет на следующей неделе. Ну и на этой восторженной ноте я, Ника Романова, с вами прощаюсь. До завтра, до пятницы, что тоже, согласитесь, само по себе праздник и событие. Проведем ее, пятницу, как мы любим и умеем. Между делом. До встречи. Пока. Между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по

0: телефону и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 16 часов. 20 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько абитуриентов поступили в колледжи и что разработали в УАЭ.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с паводком в Тибетском автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Александр Лукашенко выразил надежду на спасение всех пропавших без вести. Более 67 тысяч абитуриентов зачислены в колледжи Беларуси. Об этом сообщает Министерство образования. По данным ведомства, в этом году показатель на 1500 больше, чем в прошлом. Самыми популярными направлениями стали искусство, здравоохранение, бизнес и инженерия. Самый высокий конкурс был на правоведение, здравоохранение и информационные технологии. В ведомстве отмечают, абитуриенты все чаще выбирают колледжи из-за возможности заработка уже на первых курсах и гарантированного трудоустройства.
0: Новостям в мире.
1: Турецкий грузовой паром подвергся атаке беспилотника в Черном море. Об этом сообщают СМИ. По данным источников, атака произошла недалеко от российского порта. В результате случившегося на борту возник пожар. По предварительным данным, пострадали 5 членов экипажа. Повреждены техническое оборудование и грузовой отсек. К новостям регионов. Борьбу с золотарником ужесточают в Минской области. Такое поручение дал глава Центрального региона Алексей Кушнаренко. Так, разработан план мероприятий на площади 6 тысяч гектаров. Работы уже выполнены более чем на 70%. Также землепользователям выдали более 570 предписаний для контроля за распространением растения. Кроме того, местные власти продолжают полевые обследования и мониторинг ситуации. И в завершение выпуска. Экологичный катализатор для получения водорода разработали ученые из УАЭ. Специалисты объединили пустынный песок, биоуголь из косточек фиников и никель. В ходе испытаний катализатор показал эффективность при разложении метана. Исследователи продолжат изучать стабильность и долговечность материала. Разработка направлена на использование местных ресурсов и отходов в чистой энергетике.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских котируются как 3 рубля и 58 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
2: В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
2: караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров варенья.

0: без возрастных ограничений.
1: Пять причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Утром возможен туман. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 14 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Американский рэпер все-таки не отменяет свой приезд в Россию. Правда, точных подтверждений этому пока нет. И сегодня в сети появилась новая волна обсуждений. Предполагается, что билеты на питерский концерт абсолютно невозвратные. Люди в панике пишут посты, переживают, что их просто кинули. А кто-то уже даже пытается перепродать билеты. Один из главных мемов по этой теме – как Канье со стирателем памяти из «Людей в черном». Мол, деньги мне отдали и забыли. А один из Банков России официально заявил, что вернет деньги за билеты в случае отмены концерта. Так что паника, паника, а защита у покупателей есть. Будем следить за развитием событий.
1: Смотрим.
0: И вместе с тем в сети вирусится ролик, каким образом в Дании борется с одиночеством. Рассказываю. Если вам больше 25 и вы все еще не вступили в брак, в Дании на ваш день рождения придут друзья и привяжут вас к столбу. А потом щедро обсыпят корицей с ног до головы. И это не жесткий розыгрыш, а вековая датская традиция. Корни уходят в далекое прошлое к купцам, торгующим пряностями. Из-за постоянных плаваний на кораблях среди мешков со специями они просто не успевали завести семью и насквозь пропитывались ароматами перца и корицы. В датском языке до сих пор сохранилось выражение «перечный холостяк». И, кстати, если вы не женились до 30, друзья заменят корицу на черный перец. В принципе, для четверга актуально. Все же помнят, что сегодня нужно пить кофе с корицей.
1: Слушаем.
0: И у Клавы Коки и Джонни вышел совместный трек «Журавли». Клава рассказала, что изначально писала ее именно как дуэт, а уже на студии вместе с командой поняла, Джонни станет идеальной частью этой трогательной истории. Давайте послушаем.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

Я не знаю, как это произошло, но четверг уже вовсю идет и практически заканчивается. Эта неделя пронеслась молниеносно, я знаю, потому что многие родители отправляют детей в школу. Я вас поддерживаю морально, поддерживаю, ну, как могу, на радио, потому что я знаю, в каких бегах все находятся, потому что детей надо и постричь, и купить одежду, и настроить на школьную волну, и в целом еще медсправку сделать. Ну, если что, я напоминаю, потому что чем мне еще тут с вами заниматься? Но на всякий случай напоминаю, что надо иногда замедляться, надо иногда говорить себе «стоп», выпить чашечку кофе. Кстати, сегодня четверг, а в четверг мы пьем кофе как? Правильно, с корицей. И слушаем «Минскую волну», тем более подарки буду разыгрывать, приветы передавать, музыку слушать и напоминать. А напоминаю я о самых важных событиях. Ну, 1 сентября во вторник будет, это я уже сказала, а вот 4 сентября мы будем отмечать день рождения. Наша радиостанция отмечает 22 года. И самое интересное, подарки будем получать не только мы в качестве ваших улыбок, аплодисментов и танцев, потому что будут конкурсы и розыгрыши, но и мы будем вам дарить 100 литров малинового варенья. Вы представьте себе такой масштаб. Приходите в ярко-розовом цвете, будем с вами такие вишенки на торте, потому что у Дворца спорта хочется добавить красок, и мы будем вот той самой краской, которая точно будет видна просто из космоса. Поэтому я все напомнила, все рассказала. Меня, кстати, зовут Вика Красовская. Я целых 3 часа проведу вместе с вами, и о погоде расскажу, и новости актуальные, ну и подарки разыграю, поэтому никуда не переключайтесь.

0: радио. Перепелка.
1: Ну что, друзья, на часах 17:17, пока вы загадываете желание, я расскажу о подарках этого часа. Партнер розыгрыша компании «Атлант-М». Это автомобили с пробегом, широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки, выкуп, комиссия и возможность купить авто по выгодным финансовым программам. Поэтому выбирайте свою машину мечты. Ну а пока можете выиграть термокружку и накидку-органайзер на сиденье, если вы путешествуете с детьми или у вас есть собаки, которые периодически портят сиденье, и вы часто ездите в химчистки, то обязательно эта вещь необходима вот в арсенале каждого автолюбителя. Ну, а я напомню, чем мы будем с вами заниматься. Игра «Перепелка» хороша тем, что человек практически ничего не делает. За меня сегодня поработала нейросеть, переделала популярный хит на свой манер, оставив слова, но изменив максимально музыку. Ваша задача догадаться, кто эту песню спел впервые, и прислать ответы либо в Viber, либо Telegram по номеру 8029 10 10 307. 27-е с правильным ответом сегодня сообщение станет победным. Давайте послушаем задание.

0: на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. Минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

0: Вечер этого четверга продолжается. Я уже чувствую, как вы отдыхать начинаете, но без нашей музыки это невозможно, потому что победитель я уже нашла, игра-перепелка состоялась. Первый подарок практически в руках нашей победительницы. Напомню, что происходило. Нейросеть переделала популярный хит, который вы 100% слышали, знаете и, возможно, танцевали под него. Многие догадались, кто спел в оригинале. Но пока я включу, что же наваяла нейросеть.
1: Перепелка.

тоже неплохие, но музыка в оригинальной версии совершенно имеет другой колорит и совершенно другие настроения. Пусть будет так. Давайте оригинальную версию услышим. Оригинал.

0: из нулевых, мистер Кредо, Медляк, под эту песню разбивались сердца, кто-то влюблялся, кто-то ругался, но уж песня на самом деле олицетворяет, мне кажется, целое поколение, потому что под эту песню мы 100% какие-то эмоции испытывали. Ну, а сейчас испытает шквал позитивных, добрых, ярких впечатлений наша победительница по имени Анастасия, последние цифры номера 9660. И именно она прислала правильный ответ мистер Кредо Медляк и оказалась победительницей. Она забирает термокружку, накидку, органайзер на сиденье. Напоминаю, что компания Атлант М автомобили с пробегом — это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенный автомобиль, юридическая чистота сделки, выкуп, комиссии и возможность купить авто по выгодным финансовым программам. В общем, бегите в Атлант М, выбирайте свою машину мечты. Мне кажется, это самое приятное действие для многих зрелых людей. Ну, а у меня впереди для вас новость, которая тоже заставит улыбнуться и даже удивиться. Никуда не переключайтесь.
1: Как дома шоу на МВ-радио. Трек с белорусским акцентом.

0: 17:44 на часах. Время рубрики «В курсе дела». И знаете, немцы не такие уж и богатые, как оказалось. Федеральное агентство по труду Германии подсчитало чужие деньги и пришло в полное замешательство. Оказывается, миф о бедном мигранте, который приехал в Берлин ради бесплатного пособия, с треском развалился. Точнее, развалили его айтишники и инженеры. Главные бенефициары немецкой экономики, среднестатистический бюргер, работающий полный день, получает около 4 396 евро брутто. Ну, вроде как приличные деньги. Но только пока в бухгалтерию не заходят экспаты из Азии и Восточной Европы. Индия – абсолютные лидеры с чеком в 5, практически с половиной тысяч евро. Тайвань наступает на пятки, и Китай уверенно держит планку в 5065 евро. Египет и Беларусь дышат лидером в затылок, чуть меньше, но все равно обгоняющим немцев доходом. Пока коренной житель Мюнхена считает цены на покупку новой палатки для Октоберфеста, индийский программист и белорусский разработчик просто молча двигают экономику Германии вперед. И, судя по цифрам, двигают очень успешно. Поэтому, ну, как говорится, все любят посчитать деньги. Поэтому, ну, новости какие имеем, друзья. Ну, а вы оставайтесь на Минской волне. У меня, как всегда, море подарков, море классной музыки. Ну и новостей, которые тоже заставляют иногда о чем-то задуматься. В общем, впереди у нас билеты в дельфинарии. Это то место, где вы сможете почувствовать себя настоящим ребенком. Ну а если вы хотите сделать кому-то приятное, напишите в Вайбер или Телеграм по номеру 8029-1010-307. Возможно, у кого-то сегодня важное событие. Знаете, конец августа всегда богат на свадьбу. Возможно, сегодня какая-нибудь золотая свадьба. В общем, делайте приятное своим близким людям и никуда не переключайтесь. Микрофона, как всегда, Вика Красовская.
1: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: Реклама. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Обстановка на дорогах.
1: Минская волна на связи, микрофон Вика Красовская, и я ваш личный штурман, который проведет сквозь пробки, сквозь туманы и моря. В общем, где бы вы сейчас ни находились, знайте, что в Минске 8 баллов. Сервис Яндекс, как всегда, максимально точно говорит о ситуации на столичных дорогах. Ну, а я предметно поговорю про улицы, потому что проспект Независимости частично стоит на перекрестках с улицы Янки Купалы, с улицы Ленина, с улицы Сурганова. Есть большие затруднения движения. Далее на Академической я вижу ДТП, образовался серьезный затор. На Козлова тоже имеются пробки. Проспект Машерова и пересечение всех смежных улиц тоже частично стоят. Ну и вижу ДТП недалеко от площади Ленина. Это улица Бобруйская. Такая, знаете, серьезная. Это вообще район вокзала. Видимо, в четверг все решили куда-то отправиться. Ну и Аранская, перекресток Маяковского, пробка. Новонеева, очень длинная пробка, начинается прямо на улице Денисовская. Будьте внимательны. На Кольцевой, конечно, ситуация немного поприятней, но все же на МКАДе в районе ЗАЦа не произошло ДТП, внешняя сторона стоит. И далее, ближе к Уручью, тоже частично на Кольцевой имеются затруднения движения. Ну, а я не буду переживать по этому поводу, потому что я всегда знаю, после дождя наступает радуга и солнце, и то, что нам поднимет настроение. Поэтому, какие бы препятствия ни оказывались у вас на пути, знайте, что они пройдут. Просто надо пережить. Ну, а я напомню, что впереди у меня, как всегда, есть подарок, который будет разыгран в игре «Что не так у шефа». Сегодня мы будем готовить королеву любого стритфуда – это шаурма. А вот с чем, поверьте, вы такую шаурму точно не пробовали, не слышали. Ну, а если пробовали, ну, я позавидую даже немножечко вам. Напоминаю, билеты в дельфинарии будут разыграны. Ну, и в финале часа тоже расскажу, чем там занимаются люди в Японии в свободное от работы время.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Если вы давно мечтали оказаться в дельфинарии и не было возможности, какие-то дела, заботы, тысячи причин, то вот это знак, ваша возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минские дельфинарии, они несут добро, радость и объединяют сердца. У меня два билета, которые я с удовольствием отдам победителю, человеку, который хорошо разбирается в кухне, а особенно в шаурме. Да, королева любого стритфуда. Мы сегодня ее будем готовить, и я заглянула в тот самый интернет и специально узнала, какие виды шаурмы бывают, о которых мы не слышали, ну, как минимум, в Минске не встречали. Оказывается, есть кулинарные аномалии, о которых я вам немного расскажу. Например, есть золотая шаурма из Дубая, ее полностью оборачивают в тончайшую съедобную пластину из 24-каратного золота. Представьте себе. А есть шаурма с крокодилом. Именно сегодня мы ее будем готовить. Расскажу чуть позже об особенностях. Там, конечно же, мясо крокодила, трюфельный соус и золото тоже присутствует. Веганское есть с фиалками. Вместо мяса используют растительные альтернативы, а внутрь добавляют съедобные лепестки роз и фиалок для эстетов. Но еще существует сладкая шаурма. Это такой египетский тренд. Вместо лаваша используется сладкая сахарная вата или блинчик. Внутри мороженое, шоколад и фрукты. Ну, прям десертная. Кстати, еще черная морская шаурма существует. Ее окрашивают чернилами каракатицы, а начинку делают из тигровых креветок, краба и кальмаров. В общем, вот такие бывают виды шаурмы. Не думайте, что это простое блюдо для студентов или быстрый такой перекус. Это иногда даже большое искусство для ресторанов даже со звездами. Ну, а я, конечно, напомню правила игры. Не просто так я заговорила о шаурме, а о рецепте, потому что я читаю классический состав шаурмы с крокодилом под названием «Лавиш Кроко Лаваш». Да, именно так она называется. Добавляю что-то лишнее, что никогда не идет в состав такой шаурмы. Ваша задача догадаться и прислать ответы либо в Вайбер, либо в Телеграм по номеру 8029-10-10-307. Побеждает 27-й с правильным ответом. Ну что, поехали?
0: Что не так у шефа?
1: Для приготовления этой шаурмы нам понадобится филе молодого крокодила, лучше всего хвост, ну или лапы, премиальный белый соус на основе трюфелей, тот самый известный, сыр фета, обязательно кориандр, базилик, кунжут, квашеная капуста, томаты, огурцы, лук, сладкий перец, салатные листья, свежевыжатый сок лимона и тончайшие листы съедобного 24-каратного золота. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
2: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44. Без возрастных ограничений.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

Открый для себе свою Беларусь. Туристический портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристический портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Сумела я запутать наш игра «Что-нибудь у шефа». Многих вдохновляет на приготовление новых блюд на своей кухне, но сегодня, думаю, что пошло не так, потому что шаурма из филе крокодила, ну, я вам скажу, это тот еще квест. Во-первых, где это мясо найти крокодила? Во-вторых, ну, надо еще и разбираться. Оказывается, я для себя открыла сегодня вот такую информацию, и могу с вами поделиться, что самое нежное, самое вот качественное мясо, это находится в хвосте крокодила. В общем, если вы окажетесь на рынке, берите хвост. Ну, на крайний случай, лапки. Мясо крокодила похоже на курицу с рыбным ароматом. Ну, понятно, тут это понятно, почему. Много было неправильных ответов. Я прочитала состав шаурмы из крокодила. Конечно же, она супер необычная. Есть даже мировой такой рецепт, от которого, ну, отталкиваются все, кто ее готовит. Она называется «Лавиш кроколаваш». В состав входят и мясо крокодила, и трюфельный соус, и золото. Да-да, не только в Дубае, как говорится, золото есть, но можно взять тончайшие листы съедобного золота и добавить в эту шаурму. Она будет и подороже стоить, ну и выглядеть тоже эстетичнее. Много было неправильных ответов именно из-за золота. Все решили, что, ну, золото не идет в состав этой шаурмы, как будто бы не мэтчится. Но нет, друзья, сегодня же необычная у нас задачка была, поэтому... Так уж вышло, что не все догадались. Но есть победительница. И вот трюфельный соус писали, что не входит. Нет, ребят, он тоже входит. А вот квашеная капуста, как бы мы ее ни любили, какой бы полезной она ни была, не входит в состав этого блюда. Поэтому вот хотите верьте, хотите нет, можете меня проверить, можете со мной спорить. Квашеная капуста – это был правильный ответ, она не входит в состав легендарной шаурмы из крокодила. Алина, победительница, найдена, последние цифры номера 2355. Алина забирает билеты в дельфинарий. Не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий. Они несут добро, радость и объединяют сердца. Ну, а я уже, правда, признаюсь, захотелось попробовать шаурму из крокодила. Ну, я уверена, что у вас тоже такая возможность когда-нибудь в жизни будет. Ну и совсем скоро мы окажемся с вами в Японии. Там очень интересным занимаются люди после работы. Через несколько минут узнаете, что за хобби, что за вид деятельности у них появился.
0: Легко и спокойно, как дома. Трек

хотим знать все и даже больше. Рубрика «В курсе дела», и у меня для вас новость немного шокирующая. В Японии нашли самый оригинальный способ прокачать бицепсы и одновременно выразить почтение предкам. Там 1800 человек вручную тащат замок весом 360 тонн. Сооружение аккуратно поставили на ролики, выдали добровольцам канаты и сказали: «Тяните». Работают посменно по 80 человек. За 2 дня упорного труда продвинулись на 2,2 метра. Впереди осталось, ну, всего ничего, 73 метра. Если вы думали, что у вас на работе низкая продуктивность, просто вспомните этих отважных людей. Самое интересное, что в 2015 году этот же замок уже двигали в другую сторону, чтобы отремонтировать стену. Теперь его возвращают на родину. Это не просто переезд, это настоящий круговорот замков в японской природе. Конечно, у вас возник логичный вопрос: а где же японские технологии? Где экскаваторы, подъемные краны и шагающие роботы? Они есть. Технику обязательно привлекут позже. Китайский опыт быстрой транспортировки зданий изучен, все это видели. Но первые метры нужно пройти исключительно руками, потому что это дань уважения традиции. Зачем делать работу за 3 часа с помощью инженеров, если можно собрать 2000 человек и растянуть удовольствие на недели? В общем, если у вас намечается перестановка мебели, не зовите грузчиков, зовите друзей. Включайте японскую музыку и двигайте диван по паре сантиметров в день. Предки бы вами гордились. В общем, вот такие у нас новости. Ну, а я напоминаю, что заходите в соцсеть, подписывайтесь на наш инстаграм-аккаунт «Минская волна». Мы там общаемся с нашими слушателями и с нашими подписчиками. Напоминаем неоднократно о том, что 4 сентября мы будем отмечать день рождения вместе с вами. А вы наши слушатели, вы наши друзья. И мы обязательно сфотографируемся. Обязательно раздадим подарки. 100 литров варенья будет. Не забывайте надевать на себя малиновые вещи, чтобы мы идентифицировали своих самых преданных слушателей, чтобы мы могли вручить вам сладкий подарок. Ну, а я с огромным нетерпением жду начала следующего часа, чтобы опять вернуться в эфир, вместе с вами пообщаться, ну и затронуть тему, которая тоже вам, ну, поверьте, зацепит не только тонкие струны души, но и, возможно, до ЖКТ доберется. В общем, все подробности будут чуточку позже. Заходите в Инстаграм, обязательно проголосуйте, у нас уже есть опрос в сторис.

0: Реклама на Минской волне.
1: Сколько можно?
2: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
3: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank HOKO и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
2: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости.

0: 19.06 на Минской волне. Мы здорово проводим время, обсуждаем новости. И вот сегодня меня вот шокировала информация. Я не знаю, как на это реагировать, поэтому и запустила опрос в нашем инстаграм-аккаунте, потому что будущее уже наступило. И оно, внимание, пахнет ванильной выпечкой. Правда, есть один маленький нюанс. Кулинарные шедевры в рамках космического проекта придумали, как изящно решить проблемы голода в космосе и пластикового мусора одновременно. Они научились делать печенье из переработанных пластиковых бутылок. Да, оно съедобное. Прототип назвали весьма символично микробайты. Технология выглядит как продвинутая алхимия. Одноразовые бутылки, обычные полиэтиленовые, измельчают вместе со стеблями и листьями кукурузы. Эту массу расщепляют под воздействием тепла, кислорода и давления. Полученный углерод скармливают генетически модифицированным дрожжам. Звучит даже страшно. Дрожжи перерабатывают мусор в съедобные белки и жиры. И финальную смесь заправляют в 3D-принтер и печатают аккуратные диски. В общем, себестоимость, кстати, такого десерта серьезная, около $60 за килограмм. Зато один из штаммов дрожжей научили вырабатывать абсолютно натуральный ванильный ароматизатор. В общем, суть в чем? Для того, чтобы делаются эти микробайты, эти печенья из пластика, для того, чтобы питались космонавты на Марсе, подводники, ну и в каких-то экстремальных ситуациях. Такое, знаете, запасное питание. Я однажды смотрела фильм о будущем, и кто-то говорит, у меня нет еды. Говорит, подожди, у меня завалялся тюбик с едой, она чуть младше 70 лет, все нормально, есть можно. Вот, и это печенье вот как будто бы с этим очень хорошо коррелируется. В общем, вопрос у меня какой? Представьте, вы проголодались, и вам протягивает это ароматное печенье из 3D-принтера. Ну, вы понимаете, что там есть пластик, хоть и переработанный, хоть и бактерии там какие-то специальные, все его переработали. Будете ли вы его есть? Пишите ваше мнение, проголосуйте в Вайбере, Телеграме, да, нет, или кто-то вообще будет голодать, но никогда в жизни это печенье не попробует, или пишите в Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, обязательно обсудим, и тут я почитаю вам мнение ученых и психологов, и вообще как это отразится на нашей жизни или не отразится вообще, не знаю, но в целом, куда движется человечество, ну, это уже не такая уж и загадка.
1: Как дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: Радио. Батл мнений.
1: Обсуждаю вместе с вами главную кулинарную сенсацию этого дня. Космическое печенье из пластиковых бутылок. Да, это абсолютно точная информация. И многие уже начинают спорить в нашем чате. Мы решили узнать, вот что об этом думают люди, ну, так скажем, ученые, которые могут как-то рационально подойти. И знаете, мнения разделились вообще максимально полярно. Пока создатели технологий уверяют, что их микроорганизмы полностью очищают пластик от токсинов, независимые эксперты советуют не выбрасывать привычные сковородки. Ой, отпустила. Экологи аплодируют, конечно, стоя. Они считают это идеальным решением проблемы загрязнения планеты. Если проект масштабировать, то мусорные полигоны превратятся в стратегические продовольственные склады. Циклический дизайн в действии. В общем, токсикологи хмурят брови, специалисты по безопасности питания предупреждают, что в пластике есть микросмеси тяжелых металлов и краситель. Ну, мы тоже знаем, обычные люди. И ученые требуют многолетних тестов на поколениях мышей, прежде чем кормить этим людей. Психологи предрекают провал. Даже если еда будет на 100% безопасной и вкусной, у человека есть эволюционный механизм отвращения. Нам сложно обмануть мозг, который знает, что этот аппетитный ванильный кругляшок полчаса назад лежал в мусорном баке. Ну, не полчаса, но я думаю, что где-то неделю. В общем, пластиковое печенье, да или нет, может ли оно существовать на планете Земля, и кто его будет покупать, кто его будет есть. Ну, даже давайте так представим ситуацию, если в космосе закончилась еда, и на Марсе даже не посадят картошку и не вырастят там ее, как в известном фильме. Ну, зачем это печенье, если картошка и там растет? У меня вот такой вопрос как человека, который вырос, родился на территории Беларуси и понимает, что, в принципе, этот овощ, этот корнеплод, мне кажется, спасет не просто Беларусь, но и все человечество от голода, но это 100%. Поэтому микропластик, печенье, в составе которого, ну, так скажем, основа не мука, а основа полиэтилен, бутылки и прочее-прочее, ну, вызывает больше отвращения у людей, нежели желание попробовать, потому что все-таки, ну, мы уже осознанно понимаем, как относиться к своему организму, чтобы дольше прожить и чувствовать себя, конечно, получше. Но пишите все равно ваши сообщения, с удовольствием озвучу в эфире. 8029-1010-307. Я вижу, уже начинают прилетать мнения по поводу печенья из пластика. Мы, конечно же, обсудим через несколько минут.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: страна празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Нове Радио. Батл мнений.
1: Обсуждаем сегодня сенсацию дня. Космическое печенье из пластиковых бутылок. Да, это на самом деле. Это то, что перерабатывается, потом добавляются специальные бактерии, которые расщепляют пластик. И через 3D-принтер можно вообще все что угодно сделать. Но пока это транслируется и предлагается как, ну, печенье. Печенье из пластика. Вот попробовали ли вы в своей жизни в адекватном состоянии, если вы не находитесь, ну, в каком-то, знаете, в какой-то ситуации, там, в лесу заблудились, или вы в космосе, где картошку сложно посадить, хотя марсианин сделал это. Ну, в общем, много сообщений прилетело в наши Вайбер и Телеграм, поэтому давайте почитаем самые яркие. Олег пишет: ребята, я программист, мы годами пьем напитки всевозможные, едим лапшу быстрого приготовления, газировки. Поверьте, состав этого печенья выглядит гораздо натуральнее и безопаснее, чем то, чем я питаюсь во время дедлайнов. Я голосую за вариант «дайте два». Да, у нас такой вариант был в Инстаграме. Ну, Светлана тоже написала: какое печенье из бутылок? Вы вообще, вы в своем уме? Моя бабушка всю жизнь говорила: ешь то, что росло на грядке. Если я предложу мужу к чаю пластиковую тару, переработанную микробами, он решит, что я пытаюсь от него избавиться ради страховки. Я категорически против. Там еще и страховка на мужа. Светлана, ну, вообще такая продуманная женщина. Николай пишет: слушайте, ну, технология отличная для тещиного юбилея, конечно. Короче, юмористы какие-то у нас тут пишут. А если серьезно, я дальнобойщик, в дороге всякое бывает. Если бы мне на заправке предложили такое печенье, которое не портится годами, мне кажется, оно даже столетиями не портится, и сытное, я бы взял в бардачок на экстренный случай. Но дома, вечерком, под сериальчик, увольте, я лучше обычной шарлотки поем. Ну, конечно, друзья, ну сейчас же сезон шарлотки, поэтому не забываем доставать яблоки, которые наверняка вам предложили родственники, соседи или кто-нибудь еще. Вы просто идете по... я не знаю, по деревне своей любимой, вам держи мешок яблок. И спасибо всем, кто делится яблоками. Теперь каждый день нужно готовить шарлотку. Всем желаю приятного аппетита. Я поняла, что наши слушатели все-таки на стороне эко, как говорится. Все натуральное, все свое, все со своих грядок. Ну, а уж пластиковое печенье пусть там где-нибудь в НАСА и едят. У нас тут и тут неплохо кормят, как говорится. Ну, а какая погода будет завтра на территории Минска и Республики Беларусь, узнаете через несколько мгновений.
0: Дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. О погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра преимущественно без осадков. Ветер западный порывистый, точнее в восточной четверти умеренный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 3-10, по северу местами до 12, максимальная днем 19-26 градусов тепла. В столице ночью 8-10 градусов тепла, малооблачно и без осадков, а вот днем воздух прогреется до 22, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. И хорошо, что не будет дождя, поэтому солнышко будет радовать нас на протяжении целого дня. Пятница, тут в общем все сошлось, все совпало. Надеюсь, что на Минской волне вы проведете лучшие, так скажем, свои мгновения. Ну, а у меня для вас будут сюрпризы, будут подарки, будет море классной музыки. На протяжении 3 часов вместе с вами была я, Вика Красовская. Всем классного, легкого и нескучного вечера. Пока-пока.
0: Как дома шоу на МВ-радио.
2: Все мы изначально

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Утром возможен туман. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 14 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

0: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
1: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Утром возможен туман. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше нуля. Днем от 14 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Утром возможен туман. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 14 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Утром возможен туман. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 14 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.